0: Валюш, патроны на переднем сиденье.
1: Патроны я вклала в сейф.
2: Валентина, мы ж казали тобі, що ми ж ведьми, вернее, не капуши, ми ведьми.
0: Ми ж на метлу і погнали.